cama gli urti fatica. Криво ждут я за эскаля, а мы купа будто мес. Бедный бриди нам ман валясь,